Чоки он стоит, я постою. Я у чоки он стоит, я постою. Я у чоки он стоит, я постою. Я у чоки он стоит, я постою. Я у чоки он стоит, я постою.

Америки проключа по подвала. Мекбес, пламенити проключа по подвала. Мекбес, пламенити проключа.